0: देव पुरी समाधि।
1: Вишва Гуру Махамандалишва Кархаса Свами Махишанан Куиджи Гурудева Ки Джай.